Ты выше и выше, пандели. Ты фунда ганча, не баскили. Уяле мува цацами. Эй, ты калим база падени. Эй, выше и выше, пандели. Ты фунда ганча, не баскили. Уяле мува цацами. Эй, ты калим база падени. Эй, ай, суго янчо.